пятую песню. Кто каже, да знаешь четыре. То новот пара с неба, то че концерт жив. То там друг чий, а других.